0: кукол на врага.
1: Я жунто жунял, я был курасал. Вам и жентал, да, да туа мал.
2: Нам,
1: нам керушке се,
2: нам,
1: тенж илузал.
2: Я
1: импосибл да те.